0: Команда «Большое сердце».
1: Ресторан «Чехов, Москва». Помощник работника ресторана Сукроб Мухторов. Я лично сам кровь сдаю, волонтер. Через сайт Ирби Фэмили там объявления пишут, и мы сдаем по возможности, если получается. Если пожилые люди приходят, они заказывают на прилавке, я лично могу вынести им заказ в зал, выйти помочь чем-то. Всегда готовы помогать.
0: Chicken FM. Радио большой команды.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Ходжа, это ресторан Orange в городе Нефтьюганск. Сгенерировал для вас трек про крутую атмосферу в ресторанах Rustic и посвящаю его тем, у кого в ресторанах также происходит невероятная атмосфера, движение и крутые результаты. Поэтому слушайте и наслаждайтесь этой песней.
2: Здравствуйте!

Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд, открывая горизонты на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу.

0: Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Читаешь рэп?
1: На запястье Ралекси. Мы такие в расте.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM. Chicken FM.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

Когда солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM. Горячо все лето. Chicken

Чикен FM. Звучит сочно. Yeah. Come on. Listen.

0: Москве 4 утра, а в Новокузнецке 8:00.
1: Чикен FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Chicken FM. Поговорим.
1: Всем привет, это Chicken FM. Сегодня четверг, день, когда многие уже начинают считать часы до выходных. Но знаешь что? Очень часто именно в четверг происходят самые классные вещи. Появляются новые идеи, получается закрыть важные задачи и поймать настоящий командный ритм. Поэтому сегодня не торопим время, лучше сделаем этот день по-настоящему хорошим. С музыкой, отличным настроением и фирменным «Дай пять коллегам», тем, что рядом.

0: Наша суперкоманда. Забота о гостях.
1: Ресторан «Чехов» Москва. Помощник работника ресторана «Сукроп Мухторов». Почти каждое утро я открываю. На авто заезжают к нам люди, которых знаю уже на лицо. Как они на спикерфон говорят мне это, я их сразу знаю и пробиваю.
0: «Ростикс».

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет! Я Софья, младший менеджер ресторана «Фестиваль Новосибирск». И сегодня с нами наша сотрудница Даша.
2: Всем привет! Я Даша, помощник работника ресторана «Росель» «Фестиваль Новосибирск».
1: Сегодня мы узнаем побольше о Даше и нашем ресторане. Даша, скажи, пожалуйста, сколько ты работаешь?
2: Я работаю уже примерно полтора года, начиная с 16 лет, помощником работника ресторана, как я уже и сказала.
1: А расскажи, пожалуйста, как ты вообще сюда попала?
2: Я окончила 9 класс, поступив в колледж, я познакомилась и сказала.
1: А расскажи, пожалуйста, как ты вообще сюда попала?
2: Я окончила 9 класс, поступив в колледж, я познакомилась со своим будущим коллегой Никитой.

0: Нашем ресторане мы прошли рост 2.0 на оценку Grade A.
1: Я хочу поздравить всех своих коллег с данной новостью. То, что мы все старались. Спасибо вам всем большое за то, что вы хорошо относитесь друг к другу. Ко всем гостям, то, что вы качественно выполняете все свои обязанности. Ребята, вы все большие молодцы. Желаю всем другим ресторанам, так же, как и нашему, сдать оценку роста 2.0 на Grade A. Всем спасибо. Всем пока.
0: Всем пока.
2: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой. Ростикс. Командная работа – это наша ценность.

должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Привет, меня зовут Дмитрий Рубинштейн, я работаю заместителем директора ресторана «Ростикс» дружбы Хинкью компании IRB Family. Моя история в «Ростикс» началась несколько лет назад. За это время я прошел путь профессионального развития, получил большой опыт управления рестораном и понял, что наша компания дает реальные возможности для роста тем, кто готов учиться и брать на себя ответственность. Сегодня я работаю заместителем директора ресторана. Моя работа связана не только с организацией смен и контролем процессов. Каждый день приходится решать множество разных задач. Работать с показателями ресторана, заниматься развитием сотрудников, следить за выполнением стандартов, помогать команде в часы высокой нагрузки и искать новые способы сделать работу ресторана более эффективной. Больше всего мне нравится то, что в нашей работе всегда есть место новым идеям. Я люблю анализировать процессы и искать решения, которые могут облегчить работу сотрудников и улучшить результаты ресторана. Именно поэтому я активно участвую в программе Best Practice и регулярно предлагаю инициативы по улучшению работы. Еще одним ярким событием стало участие в съемках HR-материалов компании. Было приятно представлять не только свой ресторан, но и всех сотрудников, которые каждый день работают на результат. Мне нравится помогать сотрудникам осваивать новые навыки, видеть, как они становятся увереннее и растут профессионально. Одним из интересных направлений для меня стало участие в развитии проекта Air Cafe. Когда в нашей компании начали тестировать кофейное направление, мне было интересно не просто наблюдать за проектом со стороны, а внести собственный вклад. Я предложил один из вариантов напитков для меню, и особенно было приятно узнать, что эта идея получила поддержку и была внедрена. Для меня это стало важным моментом, потому что показало, что в компании действительно готовы слушать идеи сотрудников из ресторанов. В свободное время люблю изучать новые технологии, занимаюсь фотографией, интересуюсь бизнесом и развитием индустрии быстрого обслуживания. Для меня Ростикс — это не просто работа. Это место, где можно постоянно учиться, развиваться и видеть результаты своего труда. Здесь ценятся инициативность, желание двигаться вперед и готовность брать ответственность. Именно поэтому я продолжаю ставить перед собой новые цели, участвовать в новых проектах и развиваться вместе с компанией и своей командой.
1: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица.

Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Rostix. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.

0: Москве 5 утра, а в Ханты-Мансийске 7:00. Звучит
1: сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, салют. Напоминаем, что следить за жизнью Ростикс можно там, где тебе удобно. У нас есть канал «Я в Ростикс» в Телеграм, есть в мессенджере «Макс». Там появляются новости, конкурсы, опросы, проекты, видео и все самое интересное из жизни нашей команды. Если вдруг не знаешь, где найти ссылки, заглядывай на наш сайт chicken.fm. Там собрано все в одном месте.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Всем привет. На связи Дима Рубинштейн, ресторан Дружбы Химки, IRB Family. Я постоянно ищу новые способы сделать работу эффективней. Изучаю опыты других компаний, использую современные технологии, включая искусственный интеллект, участвую в проектах Best Practice и предлагаю собственные решения. Мне интересно не просто выполнять процессы, а делать их лучше. Считаю, что развитие никогда не должно останавливаться.
0: Ростикс. Все

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Котнева Елена, я работаю в ресторане «Мелодия» в городе Сочи. Сейчас прозвучит моя песня «Гуляя по солнцу», которая является частью моего альбома «Возрождение». Мне не раз говорили, что мои стихи больше похожи на песни. Песня, которая сейчас прозвучит, создана с помощью искусственного интеллекта. Надеюсь, она подарит вам хорошее настроение.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM. Chikin FM. На связи с командой.
1: Это Chikin FM, на связи ресторан «Ростикс» Ржевка из Санкт-Петербурга. Нам пишет Олег Кусов. Поздравление с днем рождения для связи ресторан «Ростикс» Ржевка из Санкт-Петербурга. Нам пишет Олег Кусов. Поздравление с днем рождения для Виктории Сметаниной. Вика.

0: добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20:00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM.

0: истории о бренде от первого лица.
1: Всем привет! Меня зовут Ахмадулина Илюза, я заместитель директора в ресторане «Ротик» в гостиной «Дворуфа». В конце сентября 2022 года я приняла решение, что хочу съехать из общежития и начать самостоятельную жизнь. Я быстро нашла то самое место – «Ротик» в гостином дворе. Я посетила его в качестве гостя и сразу почувствовала ту самую атмосферу дружелюбия и комфорта, где каждый ходит на работу с огромной радостью, и убедилась в этом, когда сама стала частью команды. Я оставила заявку на сайте, и звонок от рекрутера не заставил себя долго ждать. В этот же день я пошла на собеседование. До собеседования у меня появлялись небольшие сомнения. Это точно то место? Но после собеседования я убедилась на 100%. Это точно оно. 3 ноября 2022 года был моим первым днем. Помню его полностью, в деталях. Именно поэтому сейчас в адаптации новичков для меня самым важным этапом является именно первый день. Мой тренер всегда был рядом и на связи. В трудные моменты я получала огромную поддержку не только от тренера, но и от всего коллектива. Именно поэтому мне не было страшно подниматься выше по должности. Я знала, что мне всегда протянут руку помощи, если будет сложно. Так, через полгода я стала тренером-наставником, а еще через 5 месяцев менеджером смены. Должности заместителя директора я нахожусь чуть больше года, и даже спустя почти 4 года я понимаю, Ростикс – это по любви.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица. Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM, а нам пишет Билал из ресторана «Ростикс» шоссе энтузиастов. Билал передает привет всем своим коллегам, собственно, ребятам из ресторана «Ростикс» шоссе энтузиастов на улице шоссе энтузиастов 31, строение 39. Мы ребятам тоже передаем огромный привет. И тебе, Билал, спасибо, что ты вместе с нами. Обязательно пиши еще.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. We'll be right back.

Амбассадоры Rostix – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Тема «Есть в Rostix» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Rostix? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Rostix». Chicken FM.

в радостях кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Это Чикен FM. Привет! Если вечером хочется немного перезагрузиться, после насыщенного дня у нас есть отличный рецепт. С 20.00 до полуночи, включая Rostix Dance Club, 4 часа музыки, которая им помогает переключиться, зарядиться энергией и просто поймать хороший вайб. Иногда лучший способ поднять настроение – это хороший бит и любимые треки.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Ресторан «Чехов Москва». Помощник работника ресторана «Сухроб Мухторов». Очень хороший, дружный коллектив. Всегда есть обратная связь, взаимопомощь. Все друг другу помогают, ни в чем не отказывают. Руководство очень хорошее. Менеджера, директор, заместитель директора ресторана всегда готовы помочь, поддержать, подсказать что-нибудь.
0: «Ростикс». Командная работа – это наша ценность.

0: связи с командой.
1: Здесь Chicken FM, а здесь Виктория из ресторана «Ростик Скрыгина» во Владивостоке. Виктория передает привет всем своим сотрудникам и хвалит за работу. Также привет директору «Сонату», желаю много денег и быть всегда таким же веселым. И в финале сообщения благодарности веселой команде менеджеров. Я рада, что работаю с вами. Ребята, обязательно признавайте друг друга, обязательно пишите нам, пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение.

0: связи с командой.
1: Следующее сообщение от Азода из ресторана «Ростик Скрыгина» во Владивостоке. Азода передает привет всем, кто слушает Chicken FM и желает пройти приближающийся рост. Удачи всем коллегам и себе желаю скорее похудеть. Азода, мы тоже желаем тебе удачи в этом непростом и важном деле. И, ребята, пишите чаще.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 890-91-55-44-01 или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.

0: Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Chicken FM. Дай пять. Мы в одной команде.

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, привет! Мы часто говорим о гостях, и не просто так. Иногда человеку достаточно одной искренней улыбки, внимательного отношения или доброго слова, чтобы захотелось вернуться снова. Именно из таких моментов рождается отличный сервис. А отличный сервис начинается с каждого из нас. Так что сегодня давайте дарить хорошее настроение гостям вместе с нашим фирменным вкусом.
2: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

now. I used to dream about this. Never thought of

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Ресторан «Чехов» Москва. Помощник работника ресторана Сухроб Мухторов. Уже работаю больше полтора года, получается. Мне нравится здесь работать. Я уже универсал, во всех станциях умею работать. Собираюсь на менеджера сдать.
0: Командная работа. Командное радио «Чикен ФМ».

0: Чикен FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Чикен FM. Следующее сообщение вот от Абека. Атабек передает привет лучшему директору Санату, желает карьерного роста и как можно больше денег. Ребята, пишите, присоединяйтесь к эфиру chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет! Я Софья, младший менеджер ресторана «Фестиваль Новосибирск». И сегодня с нами наша сотрудница Даша.
2: Всем привет! Я Даша, помощник работника ресторана «Россия» «Фестиваль Новосибирск».
1: Сегодня мы узнаем побольше о Даше и нашем ресторане. Даша, скажи, пожалуйста, сколько ты работаешь?
2: Я работаю уже примерно полтора года, начиная с 16 лет, помощником работника ресторана, как я уже и сказала.
1: А расскажи, пожалуйста, как ты вообще сюда попала?
2: Я окончила 9 класс. Поступив в колледж, я познакомилась со своим будущим коллегой Никитой, который привел меня сюда на работу. С 1 августа, кстати, мой друг Никита стал младшим менеджером смены, с чем я его и поздравляю. И желаю дальнейшего развития.
1: Никита, мы тебя все очень сильно поздравляем. Ты большой молодец. Желаем тебе развиваться дальше. Даша, скажи, пожалуйста, а что тебе больше всего нравится у нас в ресторане, в том, как ты работаешь?
2: Больше всего я люблю поддерживать чистоту и порядок в нашем ресторане. Мы прошли рост 2.0 на оценку Grade A.
1: Я хочу поздравить всех своих коллег с данной новостью. То, что мы все старались. Спасибо вам всем большое за то, что вы хорошо относитесь друг к другу. Ко всем гостям, кто старались. Спасибо вам всем большое за то, что вы хорошо относитесь друг к другу. Ко всем гостям, то, что вы качественно выполняете все

0: добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее.
1: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
2: момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.
3: Чик

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

громко кричу комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят, дурак, не отпускай ее никогда. У нас с тобой все как кино легко. Наша любовь море без берегов. Я приколол много разных снов. И я тебе скажу одно. И

0: на связи с командой.
1: Марафон посланий, адресованных лучшему директору по имени Санат, что работает в ресторане «Ростик Скрыгина» в Владивостоке. К эфиру присоединяется Аделина. Она желает большого богатства и, конечно, карьерного роста. Ребята, помните, отправить сообщение в эфир можно через портал chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте академии/амбассадор.

0: Чикен FM. Звучит сочно. В Москве 8 утра. В Барнауле полдень.
1: Звучит сочно. Чикен FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Хочешь быть в курсе всего, что происходит в компании? Тогда тебе в канал «Я в Ростикс». Выбирай, где удобнее. В Телеграм или Макси. Мы есть везде. Там жизнь ресторанов без фильтров. Мемы, истории, внутрянка и немного «Узнал себя». Хочешь понять, как это быть в команде? Просто подпишись. И да, коллег зови тоже. Вместе веселее. Все ссылки найдешь на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM.

0: «Мой наставник».
1: Ресторан «Чехов, Москва». Помощник работника ресторана «Сухроб Мухторов». Их не один или два, их очень много. Из ресторана «Карнавал Чехов» Елена Нехай. Из нашего именно ресторана менеджер смены Сапарбиева Ирина. Заместитель директора Андреева Ирина. Директор ресторана Слободского Валентина. Ну и ребята, которые уже давно работают, они тоже помогали. Они много меня подсказывали. Ну, они мои наставники, можно сказать.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM, а это сообщение от Баяла из ресторана «Ростикс» «Шоссе энтузиастов». Привет, передаю привет своим любимым коллегам. Вы самые лучшие, люблю вас. Уверен, это взаимно. Ребята, признавайте друг друга и пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Я в «Ростикс». Ловлю движ. Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
0: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
0: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
2: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
3: Работа есть в Ростикс.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, на связи младший менеджер Екатерина, автор трека «Шляхова Екатерина Юнусова Ада» ресторана «Ростикс»,

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Забота о гостях – наша корпоративная ценность. У нас вкусный продукт, чистые рестораны и высокая скорость обслуживания. Мы вкладываем смысл в общение с гостями, чтобы они приходили к нам снова и снова.
0: Ценность в действии.
1: Я выгляжу аккуратно и поддерживаю порядок в ресторане. Я доброжелателен гостям и внимателен к их предпочтениям. Я стремлюсь повысить качество сервиса и горжусь качеством нашего продукта.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает. Жара на максимум. Настроение тоже. Лето на волне с Chicken FM.
2: Я Ростикс.
3: На полную.
2: Amazing sound.
0: Chicken FM. Всегда в движении.

0: Всем привет, меня зовут Яна, заместитель директора ресторана Борисоглебск-Воронеж. В Ростикс я пришла сразу на должность заместителя директора. Было это в августе 25 года. Обучалась в Воронеже 3 месяца. То есть ускоренный курс был с позиции ЧК до заместителя директора. Я его успешно прошла и сразу отправилась на открытие ресторана уже в своем городе. Открытие у нас было очень веселое, продуктивное, поскольку все сотрудники начали обучаться уже непосредственно после открытия ресторана. На данный момент ресторан уже работает более 8 месяцев. Все сотрудники уже обучены на позицию универсалов. Мне очень нравится моя должность, так как я люблю, в принципе, общаться с людьми, находить к ним разный подход, делать свою работу проще, интереснее, брать на себя ответственность за то, чтобы сотрудники тоже чувствовали себя как дома, всегда понимали, что могут прийти за советом, за помощью, и всегда их встретят с пониманием, с радостью, и все расскажут и разложат по полочкам. Сейчас я развиваюсь на позицию директора. Также я уже вступила в ряды волонтеров, являюсь амбассадором ПРО уже какой месяц. В принципе, могу сказать, что позиция заместителя директора, мне кажется, это самая классная позиция, которая может быть, поскольку ты имеешь ответственность уже за сотрудников, занимаешься их развитием, также ведешь отчеты, занимаешься охраной труда, имеешь уже понимание, что, как и зачем это делать. Плюс, когда замещаешь директора, уже понимаешь, чем занимается именно директор, и ведешь также все оперативную документацию и отслеживаешь показатели ресторана. Здесь я чувствую себя комфортно, в принципе, я понимаю, что я сейчас нахожусь на своем месте. Мне кажется, здесь работа под каждое настроение и под каждый ритм жизни, в котором может каждый себя найти.
1: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица. Chicken FM. На связи с командой.
2: Chicken FM продолжает свою работу следующим сообщением. Привет, хочу передать привет Chicken FM и Ростикс Талдом, персонально Маше. Дорогой Марии, самому прекрасному во всех смыслах менеджеру и человеку, большое спасибо за то, что ты есть. Такая, какая ты есть. Хорошая, милая. Маша, ты наше солнце. Ребята, признавайте друг друга, пишите, ждем ваши сообщения. Chicken.fm.
1: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken FM. Звучит сочно.

0: Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
1: Просыпайся! Работа есть в Ростикс.

0: Москве 9 утра, а в Самаре 10.
1: Звучит сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Звучит

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Ростикс – это не только про вкус, это про команду, заботу, доверие, инновации и амбиции, которые поднимаются выше, чем жар от нашей фритюрницы. Каждый день мы не просто работаем, мы создаем атмосферу, где хочется быть. Передавай приветы, признание, улыбку и порцию тепла через наш портал chicken.fm. Вместе мы делаем классные вещи. И да, тебе тоже 5.
2: Vibe в Ростикс.

0: Команда. Амбициозность.
1: Правда, меня Занозина Елена. Я младший менеджер смены. Ресторан «Луковица». Ну, конечно, цель у нас – это сделать большой товарооборот, потому что у нас здесь находятся Голубые озера, и как бы летом, да, гостей очень много. Из близлежащих городов и из Москвы много приезжает. А так стараемся достичь результатов по товарообороту. Ну, конечно, и средний чек нам никто не отменял. Стараемся больше подсказок сделать, больше модификаторов предложить.
0: Chicken FM на связи с командой.
2: Это Chicken FM. Следующее сообщение от директора ресторана «Ростикс» Сибиряков-Гвардейцев Татьяны. Татьяна поздравляет своих сладких булочек с победой во втором этапе Лиги Роста. Настя, Тимофей, Мадина, Айдана, ваша борьба была неистовой, но вы смогли доказать, что сибиряки лучшие. Также хочу передать привет своей команде. Горжусь всеми вами. Каждый месяц бьем рекорды. Ну что, поздравляю ресторан «Ростикс» Сибиряков-Гвардейцев. И, ребята, девчата, берите пример. Признавайте своих коллег, пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Сочный бит есть в «Ростикс». Это Chicken FM.

0: добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в Ростиксе.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM. Я в Ростикс. Всегда на волне.
2: Good beats. Chicken FM. Turn it up. Качает вместе с тобой.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Здесь Chicken FM, а здесь сообщение от Вовы. Он передает привет всем ребятам, кто слушает сейчас Chicken FM. Классные продуктивные недели. И очень хотел бы Владимир услышать песню от группы «Три дня дождя». Ребята, помните, заказать песню в эфире можно через рубрику «Заказ принят». А заявки ваши мы принимаем в канале «Я в Ростикс», в Максе или в Телеграме. Удачи!
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

Быть амбассадором Rostix – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Rostix» в академии /амбассадор. Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.

0: Имба звук. Сочно до упора.
1: В Москве 10:00, а в Петропавловске-Камчатском

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Кажется, в эфире не хватает того самого трека, который качает смену. Есть решение. Это рубрика «Заказ принят». Хочешь добавить драйва всей команде? Заглядывай в телеграм-канал Евростикс, находи закрепленный пост и отправляй голосовуху с приветом и названием песни. Потом слушай Chicken FM и жди, когда твой музыкальный выбор зазвучит на корпоративной волне.
2: Chicken FM в твоем стиле.

0: Команда «Большое сердце».
1: Зовут меня Занозина Елена. Я младший менеджер смены. Ресторан у Ковица. Ограниченные возможности есть. Конечно, мы им помогаем. Помогаем и поднос донести, и поговорить, и обслужить без очереди. Сразу мы подходим индивидуально, потому что у нас, я говорю, район небольшой, поэтому друг друга все как бы в лицо и так знаем.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: На связи Виктория из ресторана «Ростикс Викса». Всем привет! Хочу пожелать девчонкам на кухне, а также остальным работникам отличной смены. Всех люблю! Вика уверена, это взаимно. Обязательно пишите также, признавайте и Вику, и всех своих коллег. Chicken.fm.
0: Будь на связи с командой! Отправляй сообщение в эфир на сайте Chicken.fm.

0: должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.
1: Я в Ростикс. Ловлю вайб. With pleasure. Chicken FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Котнева Елена, я работаю в ресторане «Мелодия» в городе Сочи. Сейчас прозвучит моя песня «Гуляя по солнцу», которая является частью моего альбома «Возрождение». Мне не раз говорили, что мои стихи больше похожи на песни. Песня, которая сейчас прозвучит, создана с помощью искусственного интеллекта. Надеюсь, она подарит вам хорошее настроение.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Chikin FM звучит с

0: лидеров Ростикс. Про бизнес. Ценность, инновационность и адаптивность. Бизнес меняется быстро, и лидер Ростикс возглавляет эти перемены. Мы не боимся новых стандартов, гибко перестраиваем процессы на смене и всегда поддерживаем крутые инициативы сотрудников. Компетенция в действии. Принимаю изменения и транслирую их команде. Создаю среду для новых идей сотрудников. Внедряю эффективные подходы и инструменты работы. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Самые теплые дни года требуют правильного саундтрека. Chicken FM. Включай свой летний режим.
1: Пришло сообщение. Работа есть в «Ростикс».

Ты просто Месси среди женщин. Лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу, что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное убийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу, я помоги мне. И затем...

0: связи с командой.
1: На связи Ростикс Лукашевич в Омске, нам пишет Юлия. Юлия передает привет всей своей команде. Вы лучшие. Особенный привет директору Ирине, менеджеру Андрею, Татьяне, Ирине, Индире. И вы самые лучшие. С вами смены всегда сказка. Привет тебе, Юлия. Как можно чаще признавай коллег. И вообще, да, ребята, пишите нам.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
2: Я в Rostix. Зажигаю с командой.

0: мой наставник.
1: Зовут меня Занозина Елена. Я младший менеджер смены. Ресторан «Луковица». Самый главный наставник, которого мы до сих пор вспоминаем, это первый наш директор, тамбовский Вячеслав. Вот его прям мы всегда вспоминаем. И наставник прям он очень хороший был. Наверное, поэтому мы и задержались здесь настолько долго.

0: добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного доброго баскета Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд, открывая горизонты на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. В Ростикс. Новая креативная концепция. Настроение есть. Нежное, сочное, хрустящее. Настроение есть. Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу.
1: Chicken FM звучит сочно.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сэндвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM.

0: Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет! Я Софья, младший менеджер ресторана и фестиваль «Новосибирск». И сегодня с нами наша сотрудница Даша.
2: Всем привет! Я Даша, помощник работника ресторана «Росин» фестиваль «Новосибирск».
1: Сегодня мы узнаем побольше о Даше и нашем ресторане. Даша, скажи, пожалуйста, сколько ты работаешь?
2: Я работаю уже примерно 1.5 года, начиная с 16 лет, помощником работника ресторана, как я уже и сказала.
1: А расскажи, пожалуйста, как ты вообще сюда попала?
2: Я окончила 9 класс, поступив в колледж, я познакомилась со своим будущим коллегой Никитой, который привел меня сюда на работу. С 1 августа, кстати, мой друг Никита стал младшим менеджером смены, с чем я его и поздравляю. И желаю дальнейшего развития.
1: Никита, мы тебя все очень сильно поздравляем. Ты большой молодец. Желаем тебе развиваться дальше. Даша, скажи, пожалуйста, а что тебе больше всего нравится у нас в ресторане, в том, как ты работаешь?
2: Больше всего я люблю поддерживать чистоту и порядок в нашем ресторане. Мы прошли рост 2.0 на оценку Grade A.
1: Я хочу поздравить всех своих коллег с данной новостью. То, что мы все старались. Спасибо вам всем большое за то, что вы хорошо относитесь друг к другу, ко всем гостям, то, что вы качественно выполняете все свои обязанности. Ребята, вы все большие молодцы. Желаю всем другим ресторанам, так же, как и нашему, сдать оценку роста 2.0 на Grade A. Всем спасибо, всем пока.
2: Всем пока!
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
3: Chicken FM.

0: бренде от первого лица.
1: Всем привет! Меня зовут Лебедева Софья, я являюсь заместителем директора ресторана «Ростикс» в Казанске, Москва. В компанию я пришла в 2023 году. Я искала летнюю подработку для несовершеннолетних. Попалось объявление о наборе сотрудников, в том числе не достигших 18-летнего возраста, в ресторан «Ростикс» Ленинградский вокзал. Тогда я устроилась туда. Потом вокзал закрылся на ремонт. По перераспределению меня перевели в ресторан «Ростикс» Ярославский 2, где я стала тренером-наставником. Потом я перевелась в «Ростикс» Казанский. Здесь началось мое развитие на младшего менеджера. После достижения 18 лет я успешно сдала ДР и стала младшим менеджером смены. Потом начала развиваться по Four Pillars. Стала сначала плейс-менеджером, потом продукт-менеджером. И сейчас я работаю уже в должности заместителя директора ресторана. Также я начала участвовать в активностях бренда. Стала амбассадором и участником Лиги Роста. В Лиге Роста я выиграла все три этапа и прошла финал, который состоялся в Москве. В первом потоке амбассадоров Ростикс я стала лидером и приняла участие в ежегодной РЖМ-конференции, где получила много эмоций. Также участвовала в съемках подкаста для бренда и фотосессии. В Ростикс мне нравится работать. Здесь есть возможность развиваться, продвигаться по карьерной лестнице. Еще важно, есть гибкий график. Так как я являлась студентом, и гибкий график позволял мне совмещать работу и учебу в должностях от помощника члена бригады до заместителя директора. Также мне нравится командная работа. Вся команда старается для получения общего результата и исполнения миссии компании, используя ценности. Ростикс дает возможность проявить себя. Каждый может стать участником мероприятий и показать свои личные и профессиональные навыки. Здесь можно развивать свои коммуникативные навыки, гибкое мышление, предлагать креативные идеи. Я очень люблю свою работу и буду продолжать развиваться и вкладываться в наш бренд.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица.
2: Chicken FM. Готов к движу?
0: Chicken FM.

0: Power off.
1: Быть на одной волне – это модно. Стань амбассадором Rostix. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте academy.com/ambassador. Тема «Есть в Rostix» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Rostix? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Rostix». Это имба.
2: Chicken FM рулит.
3: Turn it up, it's chicken.

0: Москве полдень. В Челябинске 14:00.
1: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Всем привет, это Chicken FM. Сегодня четверг, день, когда многие уже начинают считать часы до выходных. Но знаешь что? Очень часто именно в четверг происходят самые классные вещи. Появляются новые идеи, получается закрыть важные задачи и поймать настоящий командный ритм. Поэтому сегодня не торопим время, лучше сделаем этот день по-настоящему хорошим. С музыкой, отличным настроением и фирменным «Дай пять коллегам», тем, что рядом. Chicken FM.

0: Команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Волоса. Вообще ресторан «Гаусин». Я директор ресторана. Именно мой ресторан пытается быть, во-первых, лучшим на территории по всем показателям. По NPS, по товарообороту, по проверке рост. Все проверки мы пытаемся пройти на 100%, такие как HR, финаудит.
2: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
3: Работа есть.

0: любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: «Я в Ростикс».
2: Ловлю движ.
1: Chicken FM.
3: Качает день и ночь.
4: Chicken FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Сэм, Ростик Семенова, Тюмень. Хотел бы попросить вас включить мой трек, посвященный моей команде. Ребята из ресторана Семенова, я вас обожаю, люблю, вы большие молодцы. И всем хорошего настроения.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Ты в Ростикс, ты в теме.
2: Let's go. Chikin FM. Звучит сочно.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Большое сердце – наша корпоративная ценность. Нам важно делать добрые дела. Мы заботимся об окружающих, доверяем и помогаем друг другу.
0: Ценность в действии.
1: Я всегда стремлюсь делать добрые дела и проявляю заботу о коллегах и окружающих. Я доверяю своим коллегам и всегда готов прийти на помощь, когда это необходимо.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работы. Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение.
2: Просыпайся. Работа есть в Ростикс.

0: Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Rostix. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.
1: Я Rostix.
2: На полную.
1: Amazing sound.
3: Chicken FM. Всегда в движении.

0: Москве 13:00, а в Хабаровске 8:00 вечера.
1: Звучит сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, салют. Напоминаем, что следить за жизнью Rostix можно там, где тебе удобно. У нас есть канал «Я в Rostix» в Telegram, есть в мессенджере «Макс». Там появляются новости, конкурсы, опросы, проекты, видео и все самое интересное из жизни нашей команды. Если вдруг не знаешь, где найти ссылки, заглядывай на наш сайт chicken.fm. Там собрано все в одном месте.
2: Настрой поднимаем здесь.

0: Команда «Большое сердце».
1: Меня зовут Боша. Вообще ресторан «Гаусин». Я директор ресторана. У нас есть девочка, она работает в Филадельфии. Она ездит в Союз к собачкам, покупает им корм, гуляет с ними. Детские дома ездим.

0: добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню. Это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее.
1: Сочный бит есть в Ростикс. Это Chicken FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Жаркий сезон, горячие хиты.

0: Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров.
1: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
0: Быстрый и прозрачный карьерный рост, график в твоем ритме, особая атмосфера.
1: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр, получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
1: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
2: Я в Ростикс. Всегда,

0: Chicken FM. Поговорим.
1: Это Chicken FM, привет! Если вечером хочется немного перезагрузиться, после насыщенного дня у нас есть отличный рецепт. С 20.00 до полуночи, включая Rostix Dance Club, 4 часа музыки, которая им помогает переключиться, зарядиться энергией и просто поймать хороший вайб. Иногда лучший способ поднять настроение – это хороший бит и любимые треки.
0: Вайб в Rostix.

0: Забота о гостях.
1: Меня зовут Полосна. Вообще ресторан «Гаусин». Я директор ресторана. У нас есть и постоянные гости, которые ходят к нам на протяжении нескольких лет. Есть также новые гости, которые приезжают и на авто, и в зале заказывают. Каждому гостю определенные подходы.
2: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Максим, директор ресторана Твит Ивантеевка. Я создал трек о сочной курочке и посвятил его нашему крутому бренду.

0: за результат. Быть человеком дела значит держать слово на любой позиции. Ответственность проявляется в четких сроках, контроле стандартов качества и главном руководящем принципе лидера «я действую». Компетенция в действии. Расставляю приоритеты и жестко контролирую качество. Вношу личный вклад в общий результат. Беру полную ответственность за действия команды. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростекс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Жара на максимум. Настроение тоже. Лето на волне с Chicken FM.
1: Я в «Ростекс». Ловлю движ. Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет, я Софья, младший менеджер ресторана «Фестиваль Новосибирск». И сегодня с нами наша сотрудница Даша.
2: Всем привет, я Даша, помощник работника ресторана «Россия» «Фестиваль Новосибирск».
1: Сегодня мы узнаем побольше о Даше и нашем ресторане. Даша, скажи, пожалуйста, сколько ты работаешь?
2: Я работаю уже примерно полтора года, начиная с 16 лет, помощником работника ресторана, как я уже и сказала.
1: А расскажи, пожалуйста, как ты вообще сюда попала?
2: Я окончила 9 класс, поступив в колледж, я познакомилась со своим будущим коллегой Никитой, который привел меня сюда на работу. С 1 августа, кстати, мой друг Никита стал младшим менеджером смены, с чем я его и поздравляю. И желаю дальнейшего развития.
1: Никита, мы тебя все очень сильно поздравляем. Ты большой молодец. Желаем тебе развиваться дальше. Даша, скажи, пожалуйста, а что тебе больше всего нравится у нас в ресторане, в том, как ты работаешь?
2: Больше всего я люблю поддерживать чистоту и порядок в нашем ресторане. Мы прошли рост 2.0 на оценку Grade A.
1: Я хочу поздравить всех своих коллег с данной новостью. То, что мы все старались. Спасибо вам всем большое за то, что вы хорошо относитесь друг к другу, ко всем гостям, то, что вы качественно выполняете все свои обязанности. Ребята, вы все большие молодцы. Желаю всем другим ресторанам, так же, как и нашему, сдать оценку роста 2.0 на Grade A. Всем спасибо, всем пока.
2: Всем пока!
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой. Музыка в стиле Ростикс.

0: Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.
1: Давай еще.

0: о бренде от первого лица.
1: Привет, меня зовут Дмитрий Рубинштейн. Я работаю заместителем директора ресторана Rostix дружбы Хинкю компании IRB Family. Моя история в Rostix началась несколько лет назад. За это время я прошел путь профессионального развития, получил большой опыт управления рестораном и понял, что наша компания дает реальные возможности для роста тем, кто готов учиться и брать на себя ответственность. Сегодня я работаю заместителем директора ресторана. Моя работа связана не только с организацией смен и контролем процессов. Каждый день приходится решать множество разных задач. Работать с показателями ресторана, заниматься развитием сотрудников, следить за выполнением стандартов, помогать команде в часы высокой нагрузки и искать новые способы сделать работу ресторана более эффективной. Больше всего мне нравится то, что в нашей работе всегда есть место новым идеям. Я люблю анализировать процессы и искать решения, которые могут облегчить работу сотрудников и улучшить результаты ресторана. Именно поэтому я активно участвую в программе Best Practice и регулярно предлагаю инициативы по улучшению работы. Еще одним ярким событием стало участие в съемках HR-материалов компании. Было приятно представлять не только свой ресторан, но и всех сотрудников, которые каждый день работают на результат. Мне нравится помогать сотрудникам осваивать новые навыки, видеть, как они становятся увереннее и растут профессионально. Одним из интересных направлений для меня стало участие в развитии проекта AirCafe. Когда в нашей компании начали тестировать кофейное направление, мне было интересно не просто наблюдать за проектом со стороны, а внести собственный вклад. Я предложил один из вариантов напитков для меню, и особенно было приятно узнать, что эта идея получила поддержку и была внедрена. Для меня это стало важным моментом, потому что показало, что в компании действительно готовы слушать идеи сотрудников из ресторанов. В свободное время люблю изучать новые технологии, занимаюсь фотографией, интересуюсь бизнесом и развитием индустрии быстрого обслуживания. Для меня Rostix — это не просто работа. Это место, где можно постоянно учиться, развиваться и видеть результаты своего труда. Здесь ценятся инициативность, желание двигаться вперед и готовность брать ответственность. Именно поэтому я продолжаю ставить перед собой новые цели, участвовать в новых проектах и развиваться вместе с компанией и своей командой.
0: Я в Rostix. Истории о бренде от первого лица.
2: Chicken FM. Готов к движу?
3: Chicken FM.

0: Связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши. Пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 8 90 91 55 44 01, или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.
1: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа есть в росте.

0: без диджея на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, привет! Мы часто говорим о гостях, и не просто так. Иногда человеку достаточно одной искренней улыбки, внимательного отношения или доброго слова, чтобы захотелось вернуться снова. Именно из таких моментов рождается отличный сервис. А отличный сервис начинается с каждого из нас. Так что сегодня давайте дарить хорошее настроение гостям вместе с нашим фирменным вкусом.
2: Chicken FM. Твоя музыка.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Меня зовут Дэнк Сульяна. Я являюсь директором ресторана «Ростик Трус» в Великом Новгороде. Мы рестораном участвуем в программе Best Practice. Мы предложили форму для сотрудников full-time разработать, чтобы ребята хотели работать больше и выделяться из команды.
0: Заказ принят. Здесь звучат твои любимые треки.
2: Всем привет, меня зовут Инна, я директор ресторана Food Hall Путилково. Хочу признать своего зама за позитив, за большое сердце и за огромную поддержку и заказать одну из его любимых песен Charlie XCX Speed Drive. Также хочу пожелать всем хорошей смены.

0: Заказ принят. Принимаем заказы на четкие треки для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием любимой песни. Дальше включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится в эфире.
1: «Я в Ростикс» на полную.
2: Amazing sound.
3: Chicken FM. Всегда в движении.

добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет! Меня зовут Котнева Елена. Я работаю в ресторане «Мелодия» в городе Сочи. Сейчас прозвучит моя песня «Гуляя по солнцу», которая является частью моего альбома «Возрождение». Мне не раз говорили, что мои стихи больше похожи на песни. Песня, которая сейчас прозвучит, создана с помощью искусственного интеллекта. Надеюсь, она подарит вам хорошее настроение.

0: нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Ты в Ростикс, ты в теме.
2: Let's go.
0: Chikin FM. Звучит сочно.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM. Горячо все лето.
1: Сочный бит есть в Ростикс. Это Chicken FM.

0: истории о бренде от первого лица.
1: Всем привет! Меня зовут Ахмадулина Илюза, я заместитель директора в ресторане «Ротик» в гостиной «Двор Уфа». В конце сентября 2022 года я приняла решение, что хочу съехать из общежития и начать самостоятельную жизнь. Я быстро нашла то самое место – «Ротик» в гостином дворе. Я посетила его в качестве гостя и сразу почувствовал ту самую атмосферу дружелюбия и комфорта, где каждый ходит на работу с огромной радостью, и убедилась в этом, когда сама стала частью команды. Я оставила заявку на сайте, и звонок от рекрутера не заставил себя долго ждать. В этот же день я пошла на собеседование. До собеседования у меня появлялись небольшие сомнения. Это точно то место? Но после собеседования я убедилась на 100%. Это точно оно. 3 ноября 2022 года был моим первым днем. Помню его полностью, в деталях. Именно поэтому сейчас в адаптации новичков для меня самым важным этапом является именно первый день. Мой тренер всегда был рядом и на связи. В трудные моменты я получала огромную поддержку не только от тренера, но и от всего коллектива. Именно поэтому мне не было страшно подниматься выше по должности. Я знала, что мне всегда протянут руку помощи, если будет сложно. Так, через полгода я стала тренером-наставником, а еще через 5 месяцев менеджером смены. В должности заместителя директора я нахожусь чуть больше года, и даже спустя почти 4 года я понимаю, Ростикс – это по любви.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица. Chicken FM. Звучит сочно.

0: Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняя задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/амбассадор.
1: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
2: момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.
0: Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: сочно.
1: В Москве 16:00, а в Улан-Удэ 9:00 вечера.
2: Чикен ФМ, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Хочешь быть в курсе всего, что происходит в компании? Тогда тебе в канал «Я в Ростикс». Выбирай, где удобнее. В Телеграм или Макси. Мы есть везде. Там жизнь ресторанов без фильтров. Мемы, истории, внутрянка и немного «Узнал себя». Хочешь понять, как это быть в команде? Просто подпишись. И да, коллег зови тоже. Вместе веселее. Все ссылки найдешь на сайте chicken.fm.
2: Горячие хиты.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Зовут меня Занозина Елена. Я младший менеджер смены. Ресторан у Ковидца. Команда у нас дружная. Команда небольшая, но мы все работаем уже много лет друг с другом. И поддерживаем, и подарки друг другу дарим обязательно. Ходим на корпоративы наши внутренние. Вот уже собирались.

0: Personal VIP
1: Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Иван, я заместитель директора ресторана «Парковый город Пытьях». При помощи искусственного интеллекта записал кавер на популярную песню «Базовый минимум» в стиле «Ростикс».

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Амбициозность – наша корпоративная ценность. Мы знаем, что все возможно. Ставим перед собой смелые цели, берем на себя ответственность и всегда добиваемся крутых результатов.
0: Ценность в действии.
1: Я убежден, что все возможно, и ставлю перед собой смелые и достижимые цели. Я выполняю свои обязательства и ищу возможности для обучения и роста, чтобы совершенствовать свои навыки и компетенции.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работы. Самые теплые дни года требуют правильного саундтрека. Chicken FM. Включай свой летний режим.

0: Тема есть в Ростикс. Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Ростикс. Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».
1: Я в Ростикс. Ловлю вайб.
2: With pleasure. Chicken FM.

0: В Москве 17:00, а в Калининграде 16.
1: Звучит сочно.
2: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Ростикс – это не только про вкус, это про команду, заботу, доверие, инновации и амбиции, которые поднимаются выше, чем жар от нашей фритюрницы. Каждый день мы не просто работаем, мы создаем атмосферу, где хочется быть. Передавай приветы, признание, улыбку и порцию тепла через наш портал chicken.fm. Вместе мы делаем классные вещи. И да, тебе тоже 5.
2: Chicken FM. Четкий бит.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Привет, меня зовут Череда Виктория, я директор ресторана «Мега Омск». Конечно, мы идем в ногу со временем и с радостью применяем лучшие практики ресторанов. Помимо этого, устраиваем соревнования между сотрудниками по скорости и качеству приготовления. Это не только повышает мотивацию, но и улучшает мастерство работы.
2: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд, открывая горизонты на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: «Я в Ростикс». Зажигаю с командой.

рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист.

на Chicken FM. Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM.

0: Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет! Я Софья, младший менеджер ресторана «Фестиваль Новосибирск». И сегодня с нами наша сотрудница Даша.
2: Всем привет! Я Даша, помощник работника ресторана «Росин» «Фестиваль Новосибирск».
1: Сегодня мы узнаем побольше о Даше и нашем ресторане. Даша, скажи, пожалуйста, сколько ты работаешь?
2: Я работаю уже примерно 1.5 года, начиная с 16 лет, помощником работника ресторана, как я уже и сказала.
1: А расскажи, пожалуйста, как ты вообще сюда попала?
2: Я окончила 9 класс. Поступив в колледж, я познакомилась со своим будущим коллегой Никитой, который привел меня сюда на работу. С 1 августа, кстати, мой друг Никита стал младшим менеджером смены, с чем я его и поздравляю. И желаю дальнейшего развития.
1: Никита, мы тебя все очень сильно поздравляем. Ты большой молодец. Желаем тебе развиваться дальше. Даша, скажи, пожалуйста, а что тебе больше всего нравится у нас в ресторане, в том, как ты работаешь?
2: Больше всего я люблю поддерживать чистоту и порядок в нашем ресторане. Мы прошли рост 2.0 на оценку Grade A.
1: Я хочу поздравить всех своих коллег с данной новостью. То, что мы все старались. Спасибо вам всем большое за то, что вы хорошо относитесь друг к другу, ко всем гостям, то, что вы качественно выполняете все свои обязанности. Ребята, вы все большие молодцы. Желаю всем другим ресторанам, так же, как и нашему, сдать оценку роста 2.0 на Grade A. Всем спасибо, всем пока.
2: Всем пока!
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
3: Vibe в Ростикс.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM, на связи ресторан «Ростикс» Ржевка из Санкт-Петербурга. Нам пишет Олег Кусов. Поздравления с днем рождения для Виктории Сметаниной. Вика, с днем рождения. Ты такая яркая, талантливая. И я уверен, что твоя жизнь будет наполнена радостью и успехами. Пусть каждый новый день приносит новые возможности и вдохновение для достижения твоих целей. Будь всегда смелой и верь в себя. Ты заслуживаешь самого лучшего.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Быть амбассадором Rostix – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Rostix» в академии /амбассадор. Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
1: Chicken FM. Звучит сочно.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Кажется, в эфире не хватает того самого трека, который качает смену. Есть решение. Это рубрика «Заказ принят». Хочешь добавить драйва всей команде? Заглядывай в телеграм-канал Евростикс, находи закрепленный пост и отправляй голосовуху с приветом и названием песни. Потом слушай Chicken FM и жди, когда твой музыкальный выбор зазвучит на корпоративной волне. Chicken FM.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Я Евгения Самчинская, директор ресторана «Ростик Северный», город Нижневартовск. Ну, у нас команда выстраивает такие теплые отношения, то есть это всегда вне работы, например, те, кто мамочки с детьми, они всегда там вместе общаются, вместе гуляют. Всегда идет поддержка, например, если кому-то нужно подменить кого-то на смене, кто-то не может, у кого-то кто-то заболел, чтобы, например, не отменять смену, не брать больничный. Даже бывает такое, что, например, где-то кто-то говорит, что «Ой, давайте ко мне деток приводите, я с ними посижу». Остальные ребята выходят, например, на смену. Всегда приходят друг к другу на взаимопомощь, взаимовыручку, то есть где-то нужно подменить, заменить. То есть настолько теплые отношения в команде, что прям тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM, а нам пишет Билал из ресторана «Ростик» с шоссе энтузиастов. Билал передает привет всем своим коллегам, собственно, ребятам из ресторана «Ростик» с шоссе энтузиастов на улице шоссе энтузиастов 31, строение 39. Мы ребятам тоже передаем огромный привет. И тебе, Билал, спасибо, что ты вместе с нами. Обязательно пиши еще.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Работа, работа, работа, работа.
4: It's Frostix.

0: Читаешь рэп.
1: На запястье Ролексы. Мы такие в расте.
0: Играешь рок. Пишешь музыку. Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.
2: Это имба.
3: Chicken FM рулит.
4: Turn it up, it's chicken time.

0: лидеров Ростикс. Про людей. Ценность бизнес-совершенства. Работа на совесть приносит драйв, когда ты видишь картину целиком. Лидер Ростикс отлично знает стратегию бренда, профиль своего гостя и понимает, как его действия влияют на прибыль. Компетенция в действии. Знаю и помню, как работает бизнес-модель. Четко вижу потребности гостя и внутреннего клиента. Осознаю свое личное влияние на прибыль и KPI. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение.
1: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа есть в «Ростикс».

0: Пицца.
1: Всем привет, меня зовут Яна, заместитель директора ресторана Борисоглебск Воронеж. В Ростикс я пришла сразу на должность заместителя директора. Было это в августе 2025 года. Обучалась в Воронеже 3 месяца. То есть ускоренный курс был с позиции ЧК до заместителя директора. Я его успешно прошла и сразу отправилась на открытие ресторана уже в своем городе. Открытие у нас было очень веселое, продуктивное, поскольку все сотрудники начали обучаться уже непосредственно после открытия ресторана. На данный момент ресторан уже работает более 8 месяцев. Все сотрудники уже обучены на позицию универсалов. Мне очень нравится моя должность, так как я люблю, в принципе, общаться с людьми, находить к ним разный подход, делать свою работу проще, интереснее, брать на себя ответственность за то, чтобы сотрудники тоже чувствовали себя как дома, всегда понимали, что могут прийти за советом, за помощью, и всегда их встретят с пониманием, с радостью, и все расскажут и разложат по полочкам им. Сейчас я развиваюсь на позицию директора. Также я уже вступила в ряды волонтеров. Являюсь амбассадором ПРО уже какой месяц. В принципе, могу сказать, что позиция заместителя директора, мне кажется, это самая классная позиция, которая может быть, поскольку ты имеешь ответственность уже за сотрудников, занимаешься их развитием, также ведешь отчеты, занимаешься охраной труда, имеешь уже понимание, что, как и зачем это делать. Плюс, когда замещаешь директора, уже понимаешь, чем занимается именно директор, и ведешь также все оперативную документацию и отслеживаешь показатели ресторана. Здесь я чувствую себя комфортно, в принципе, я понимаю, что я сейчас нахожусь на своем месте. Мне кажется, здесь работа под каждое настроение и под каждый ритм жизни, в котором может каждый себя найти.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица. Chicken FM. На связи с командой.
2: Здесь Chicken FM, а здесь Виктория из ресторана «Ростикс Крыгина» во Владивостоке. Виктория передает привет всем своим сотрудникам и хвалит за работу. Также привет директору «Санату». Желаю много денег и быть всегда таким же веселым. И в финале сообщения благодарности веселой команде менеджеров. Я рада, что работаю с вами. Ребята, обязательно признавайте друг друга, обязательно пишите нам, пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Chicken FM. Готов к движу?
0: Chicken FM.

0: Chicken FM. Жарим бенгеры, как крылышки.
1: В Москве 19:00, а в Оренбурге 9:00 вечера.
2: Звучит точно.
0: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: В Ростикс забота о гостях – это не просто слова, а целая философия. Мы не просто готовим вкусные продукты и держим рестораны в чистоте, мы создаем настроение. Каждый заказ – это маленький спектакль. Быстрая скорость, теплые слова и чуткое отношение. Именно поэтому гости возвращаются к нам снова и снова. Хочешь добавить в этот спектакль немного своей доброты? Тогда отправляй в эфир Chicken FM теплые слова, признание коллегам на сайте chicken.fm. Пусть каждый почувствует заботу.
2: Vibe Rostix.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Я Евгения Самчинская, директор ресторана «Ростик Северный», город Нижневартовск. Скорее всего, за команду и за развитие карьеры лестницы. То, что можно идти дальше, не останавливаться, развиваться, достигать чего-то большего, узнавать чего-то интересное и в целом вот так вот развиваться и раскрывать свои таланты и способности.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Следующее сообщение от Азоды из ресторана «Ростик Скрыгина» во Владивостоке. Азода передает привет всем, кто слушает Chicken FM и желает пройти приближающийся рост. Удачи всем коллегам и себе желаю скорее похудеть. Азода, мы тоже желаем тебе удачи в этом непростом и важном деле. И, ребята, пишите чаще.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Просыпайся. Работа есть в «Ростикс».

0: добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.
1: Я в Ростикс.
2: На полную.
1: Amazing sound.
3: Chicken FM. Всегда в движении.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Жаркий сезон, горячие хиты –

Get your hands together and we gon'

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение вот от Абека. Абек передает привет лучшему директору Санату, желает карьерного роста и как можно больше денег. Ребята, пишите, присоединяйтесь к эфиру chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken FM. Звучит сочно.

Это модно. Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте academy.com/ambassador. Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Ростикс. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.

0: Москве 8 вечера, а во Владивостоке 3 часа утра.
1: Звучит сочно! Chicken FM. Звучит сочно. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.
2: Welcome to the Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи

0: Забота о гостях.
1: Зовут меня Занозина Елена, я младший менеджер смены. Ресторан у Ковица. У нас район небольшой, мы находимся при вокзале. Постоянно гостей очень много, которые постоянно заказывают свои любимые блюда. Каждому гостю мы уже знаем, кто заходит, сразу же наливаем кофе. Если она берет кофе, сразу делаем ему ролл. То есть очень-очень стараемся быстро их обслужить, особенно вот постоянные гости. Так, ну, естественно, и всех гостей стараемся быстро обслужить. Personal
2: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Rostik's Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме. Good vibes only. Rostik's Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Котнева Елена, я работаю в ресторане «Мелодия» в городе Сочи. Сейчас прозвучит моя песня «Гуляя по солнцу», которая является частью моего альбома «Возрождение». Мне не раз говорили, что мои стихи больше похожи на песни. Песня, которая сейчас прозвучит, создана с помощью искусственного интеллекта. Надеюсь, она подарит вам хорошее настроение.

0: нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Rostix. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Rostix Dance Club. Самая сочная музыка на Chikin FM.

0: Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».
1: Настоящий слэй-вайб.

максимум. Настроение тоже. Лето на волне с Chicken FM. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Rustic's Dance Club mode on.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Меня зовут Банных Екатерина, Амундсен Екатеринбург, директор ресторана. Прививаем к ребятам то, что не существует, как вот именно докажется, глупых каких-то идей, которые они боятся предложить. Что любая идея, она хорошая, и мы можем коллективным разумом ее доработать. То есть ребята не боятся предложить какие-то решения проблем ресторана или просто инноваций, и мы прививаем вот как раз-таки вот работу общим мозгом.
0: Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс». Находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне. Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Good vibes
2: only. Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет! Я Софья, младший менеджер ресторана и фестиваль «Новосибирск». И сегодня с нами наша сотрудница Даша.
2: Всем привет! Я Даша, помощник работника ресторана «Россель» фестиваль «Новосибирск».
1: Сегодня мы узнаем побольше о Даше и нашем ресторане. Даша, скажи, пожалуйста, сколько ты работаешь?
2: Я работаю уже примерно 1.5 года, начиная с 16 лет, помощником работника ресторана, как я уже и сказала.
1: А расскажи, пожалуйста, как ты вообще сюда попала?
2: Я окончила 9 класс. Поступив в колледж, я познакомилась со своим будущим коллегой Никитой, который привел меня сюда на работу. С 1 августа, кстати, мой друг Никита стал младшим менеджером смены, с чем я его и поздравляю. И желаю дальнейшего развития.
1: Никита, мы тебя все очень сильно поздравляем. Ты большой молодец. Желаем тебе развиваться дальше. Даш, скажи, пожалуйста, а что тебе больше всего нравится у нас в ресторане, в том, как ты работаешь?
2: Больше всего я люблю поддерживать чистоту и порядок в нашем ресторане. Мы прошли рост 2.0 на оценку Grade A.
1: Я хочу поздравить всех своих коллег с данной новостью. То, что мы все старались. Спасибо вам всем большое за то, что вы хорошо относитесь друг к другу, ко всем гостям, то, что вы качественно выполняете все свои обязанности. Ребята, вы все большие молодцы. Желаю всем другим ресторанам, так же, как и нашему, сдать оценку роста 2.0 на Grade A. Всем спасибо, всем пока.
2: Всем пока!
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой. Chicken FM на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 8 90 91 55 44 01, или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами. Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров.

0: Истории о бренде от первого лица.
1: Всем привет! Меня зовут Лебедева Софья, и я являюсь заместителем директора ресторана «Ростикс» в Казанске, Москва. В компанию я пришла в 2023 году. Я искала летнюю подработку для несовершеннолетних. Попалось объявление о наборе сотрудников, в том числе не достигших 18-летнего возраста в ресторан «Ростикс» Ленинградский вокзал. Тогда я устроилась туда. Потом вокзал закрылся на ремонт. По перераспределению меня перевели в ресторан «Ростикс» Ярославский 2, где я стала тренером-наставником. Потом я перевелась в «Ростикс» Казанский. Здесь началось мое развитие на младшего менеджера. После достижения 18 лет я успешно сдала ДР и стала младшим менеджером смены. Потом начала развиваться по Four Pillars. Стала сначала плейс-менеджером, потом продукт-менеджером. И сейчас я работаю уже в должности заместителя директора ресторана. Также я начала участвовать в активностях бренда. Стала амбассадором и участником Лиги Роста. В Лиге Роста я выиграла все три этапа и прошла финал, который состоялся в Москве. В первом потоке амбассадоров Ростикс я стала лидером и приняла участие в ежегодной РЖМ-конференции, где получила много эмоций. Также участвовала в съемках подкаста для бренда и фотосессии. В «Ростикс» мне нравится работать. Здесь есть возможность развиваться, продвигаться по карьерной лестнице. Еще важно, есть гибкий график. Так как я являлась студентом, и гибкий график позволял мне совмещать работу и учебу в должностях от помощника члена бригады до заместителя директора. Также мне нравится командная работа. Вся команда старается для получения общего результата и исполнения миссии компании, используя ценности. «Ростикс» дает возможность проявить себя. Каждый может стать участником мероприятий и показать свои личные и профессиональные навыки. Здесь можно развивать свои коммуникативные навыки, гибкое мышление, предлагать креативные идеи. Я очень люблю свою работу и буду продолжать развиваться и вкладываться в наш бренд.
0: Я в «Ростикс». Истории о бренде от первого лица. Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Ростикс Dance Club mode on.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Зовут меня Занозина Елена. Я младший менеджер смены. Ресторан «Луховица». Я уже бросила работу вот, в своем «Луховице» уже 8 лет. Сначала открытие. И фастфуду я привязалась уже давно. Нравится мне работать с молодежью. Нравится очень много ребят молодых. Я уже к ним привыкла, потому что возраст у меня там чуть постарше. С ними весело. Всегда смены очень веселые проходят. Стараемся. Ребята молодцы. Приходим сейчас на лето. У нас ребята два несовершеннолетних сотрудника есть. Первый раз мы взяли. Все весело, позитивно. Самое главное, позитивно.
2: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
3: момент удовольствия.
2: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть. Good vibes
4: only. Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение.
1: Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound.

0: Москве 23.00, а в Нижневартовске час ночи.
1: Звучит точно! Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге. Welcome to the Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Приханова Виолетта, тренер юбилейный. У нас очень активно действует культура признаний. То есть каждое собрание признаются сотрудники. Каждую смену тренерами признаются сотрудники. Нерабочее время, да, есть общение между сотрудниками. Естественно, когда проходят корпоративные мероприятия, очень дружная команда.
2: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
0: Быстрый и прозрачный карьерный рост, график в твоем ритме, особая атмосфера.
2: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
2: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации. Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного доброго баскета Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд, открывая горизонты на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее.
3: Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, на связи младший менеджер Екатерина, авторы трека «Шлехова Екатерина» и «Юнусова Ада», ресторана «Ростикс»,

уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростка, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф. Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте Академии/Амбассадор.

Capitán y Alejandro Díaz.

0: Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM. Горячо все лето.
1: Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Rustic's Dance Club mode on.

0: каждый день с 20:00 до полуночи. House, Funk, Good Vibes, Rustic's Dance Club. Кухня как премиальный VIP-клуб.
1: В Москве полночь, а в Красноярске 4 утра.
2: Звучит точно.
0: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Rustic's. Твоя команда в телеге.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Ростикс — это не только вкус, но и атмосфера. Забота о гостях, командная работа, большое сердце, амбициозность, инновации — все это наш фирменный рецепт. Добавь к нему щепотку юмора, горсть драйва и приправь добрыми словами. Получится та самая атмосфера Chicken FM. Так что прямо сейчас заходи на сайт chicken.fm и отправляй коллеге привет, признание, доброе, теплое слово в эфир. Пусть команда звучит громче и веселее.

0: команда «Большое сердце».
1: Росик, Октябрьская колонна, Москва. Чихнова Алена, менеджер смены. У нас всегда есть шарики для детей, всегда даем. Всегда идем на встречу гостям с детьми. Всегда выбираем игрушки, которые в боксе они просят.
0: «Ростикс».

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Котнева Елена, я работаю в ресторане «Мелодия» в городе Сочи. Сейчас прозвучит моя песня «Гуляя по солнцу», которая является частью моего альбома «Возрождение». Мне не раз говорили, что мои стихи больше похожи на песни. Песня, которая сейчас прозвучит, создана с помощью искусственного интеллекта. Надеюсь, она подарит вам хорошее настроение.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM. Chikin FM. На связи с командой.
1: На связи Виктория из ресторана «Ростикс Викса». Всем привет! Хочу пожелать девчонкам на кухне, а также остальным работникам отличной смены. Всех люблю! Вика уверена, это взаимно. Обязательно пишите также, признавайте и Вику, и всех своих коллег. Chikin.fm.
0: Будь на связи с командой! Отправляй сообщение в эфир на сайте Chikin.fm.

0: Мюзикл. Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет! Я Софья, младший менеджер ресторана «Фестиваль Новосибирск». И сегодня с нами наша сотрудница Даша.
2: Всем привет! Я Даша, помощник работника ресторана «Россель» «Фестиваль Новосибирск».
1: Сегодня мы узнаем побольше о Даше и нашем ресторане. Даша, скажи, пожалуйста, сколько ты работаешь?
2: Я работаю уже примерно 1.5 года, начиная с 16 лет, помощником работника ресторана, как я уже и сказала.
1: А расскажи, пожалуйста, как ты вообще сюда попала?
2: Я окончила 9 класс, поступив в колледж, я познакомилась со своим будущим коллегой Никитой, который привел меня сюда на работу. С 1 августа, кстати, мой друг Никита стал младшим менеджером смены, с чем я его и поздравляю. И желаю дальнейшего развития.
1: Никита, мы тебя все очень сильно поздравляем. Ты большой молодец. Желаем тебе развиваться дальше. Даш, скажи, пожалуйста, а что тебе больше всего нравится у нас в ресторане, в том, как ты работаешь?
2: Больше всего я люблю поддерживать чистоту и порядок в нашем ресторане. Мы прошли рост 2.0 на оценку Grade A.
1: Я хочу поздравить всех своих коллег с данной новостью. То, что мы все старались. Спасибо вам всем большое за то, что вы хорошо относитесь друг к другу, ко всем гостям, то, что вы качественно выполняете все свои обязанности. Ребята, вы все большие молодцы. Желаю всем другим ресторанам, так же, как и нашему, сдать оценку роста 2.0 на Grade A. Всем спасибо, всем пока.
2: Всем пока!
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.

0: добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее.
1: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.

Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Chicken FM.

0: первого лица.
1: Привет, меня зовут Дмитрий Рубинштейн. Я работаю заместителем директора ресторана «Ростикс» дружбы Хинки в компании «Айрби Фэмили». Моя история в «Ростикс» началась несколько лет назад. За это время я прошел путь профессионального развития, получил большой опыт управления рестораном и понял, что наша компания дает реальные возможности для роста тем, кто готов учиться и брать на себя ответственность. Сегодня я работаю заместителем директора ресторана. Моя работа связана не только с организацией смен и контролем процессов. Каждый день приходится решать множество разных задач. Работать с показателями ресторана, заниматься развитием сотрудников, следить за выполнением стандартов, помогать команде в часы высокой нагрузки и искать новые способы сделать работу ресторана более эффективной. Больше всего мне нравится то, что в нашей работе всегда есть место новым идеям. Я люблю анализировать процессы и искать решения, которые могут облегчить работу сотрудников и улучшить результаты ресторана. Именно поэтому я активно участвую в программе Best Practice и регулярно предлагаю инициативы по улучшению работы. Еще одним ярким событием стало участие в съемках HR-материалов компании. Было приятно представлять не только свой ресторан, но и всех сотрудников, которые каждый день работают на результат. Мне нравится помогать сотрудникам осваивать новые навыки, видеть, как они становятся увереннее и растут профессионально. Одним из интересных направлений для меня стало участие в развитии проекта Air Cafe. Когда в нашей компании начали тестировать кофейное направление, мне было интересно не просто наблюдать за проектом со стороны, а внести собственный вклад. Я предложил один из вариантов напитков для меню, и особенно было приятно узнать, что эта идея получила поддержку и была внедрена. Для меня это стало важным моментом, потому что показало, что в компании действительно готовы слушать идеи сотрудников из ресторанов. В свободное время люблю изучать новые технологии, занимаюсь фотографией, интересуюсь бизнесом и развитием индустрии быстрого обслуживания. Для меня Ростикс — это не просто работа. Это место, где можно постоянно учиться, развиваться и видеть результаты своего труда. Здесь ценятся инициативность, желание двигаться вперед и готовность брать ответственность. Именно поэтому я продолжаю ставить перед собой новые цели, участвовать в новых проектах и развиваться вместе с компанией и своей командой.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица. Chicken FM. На связи с командой.
2: На связи Ростикс Лукашевич в Омске. Нам пишет Юлия. Юлия передает привет всей своей команде. Вы лучшие. Особенный привет директору Ирине, менеджеру Андрею, Татьяне, Ирине Индири. И вы самые лучшие. С вами смены всегда сказка. Привет тебе, Юлия. Как можно чаще признавай коллег. И вообще, да, ребята, пишите нам.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken

0: Ростиксом Ростикс – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Ростикс» в академии /амбассадор.
1: В Москве час ночи, а в Южно-Сахалинске 9 утра.
2: Звучит сочно!
3: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Army.
1: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
2: Сочный разговор — это не про соусы. Ну, хотя почти, в общем. Это наш корпоративный подкаст, где руководители Ростикс отвечают на самые интересные вопросы от команды ресторанов. Да-да, даже те, которые обычно задают только на кухне между загрузкой и выдачей. В эфире уже побывали Константин Котов, Татьяна Шаманская, Анна Орлова, Татьяна Федорова и куча других умных, приятных и занятых людей. Слушай в телеграм-канале «Я в Ростикс» или на портале chicken.fm. Заходи в разделы «Видео» и подкасты. И умный, сочный разговор, как бонусный соус к работе. Всегда вкусно и полезно.

0: Забота о гостях.
1: Росик, такси Октябрьская колонна, Москва. Чихнова Алена, менеджер смены. Так как мы находимся в торговом центре, у нас много постоянных клиентов, именно сотрудников торгового центра. Соответственно, многие вещи уже, когда мы видим уже человека, мы знаем, что человек это заказывает, мы, например, там ставим ему то кофе, который он даже еще не подошел к кассе, не заказал. Мы уже поставим ему кофе, то, которое он берет постоянно. И примерно так же со всеми. Уже сразу видим человека, говорим на кухне, что нужно приготовить, чтобы сразу быстро отдать заказ.
0: Ростикс. Командная работа – это наша ценность.

0: связи с командой.
1: Chicken FM продолжает свою работу сообщением от Юрия из ресторана «Ростикс» Павловская Слобода. И Юрий выражает огромную благодарность директору ресторана Юлии Туровой. Твоя поддержка бесценна, с тобой на сменах не бывает трудно. Спасибо тебе огромное. Мы передаем привет и Юрию, и Юлии, и всем остальным коллегам напоминаем, нет ничего приятнее, чем получить признание в эфире Chicken FM. Так что, ребята, пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostik's Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

0: Мое. Да она просто все мое. Она просто все мое. А че касаемо ее?
1: А че касаемо его? Да он просто все мое. Это просто все мое. Че касаемо его?

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: первого лица.
1: Всем привет! Меня зовут Ахмадулина Илюза. Я заместитель директора в ресторане «Ротил» гостиной «Двор Уфа». В конце сентября 2022 года я приняла решение, что хочу съехать из общежития и начать самостоятельную жизнь. Я быстро нашла то самое место – «Ротил» с гостиным дворе. Я посетила его в качестве гостя и сразу почувствовала ту самую атмосферу дружелюбия и комфорта, где каждый ходит на работу с огромной радостью, и убедилась в этом, когда сама стала частью команды. Я оставила заявку на сайте, и звонок от рекрутера не заставил себя долго ждать. В этот же день я пошла на собеседование. До собеседования у меня появлялись небольшие сомнения. Это точно то место? Но после собеседования я убедилась на 100%. Это точно оно. 3 ноября 2022 года был моим первым днем. Помню его полностью, в деталях. Именно поэтому сейчас в адаптации новичков для меня самым важным этапом является именно первый день. Мой тренер всегда был рядом и на связи. В трудные моменты я получала огромную поддержку не только от тренера, но и от всего коллектива. Именно поэтому мне не было страшно подниматься выше по должности. Я знала, что мне всегда протянут руку помощи, если будет сложно. Так, через полгода я стала тренером-наставником, а еще через 5 месяцев менеджером смены. В должности заместителя директора я нахожусь чуть больше года, и даже спустя почти 4 года я понимаю, Ростикс – это по любви.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица. Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM. Следующее сообщение в эфире нашему от Александра из ресторана «Ростикс» «Лента Мичурина» в Красноярске. Александра передает привет команде ресторана «Лента Мичурина» и выражает благодарность сотруднику Денису за его большое сердце и за его помощь. Он всегда придет на выручку. Также большое спасибо девчонкам. Анастасии, Умеде, Алене. Вы молодцы. С вами работа только в кайф. И, конечно, привет замдиректора Софии. Спасибо за твою поддержку. Ты сердце нашего ресторана. Да, пусть таких признаний в эфире нашем будет еще больше. Ребята, присоединяйтесь, пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM. Звучит сочно.

Ростик. Новая креативная концепция «Настроение есть». Нежное, сочное, хрустящее. «Настроение есть». Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу. Chicken.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Если душа требует конкретный хит, не молчи, включайся в рубрику «Заказ принят». В телеграм-канале Евростикс в закрепе тебя ждет пост, где можно оставить голосовое сообщение с приветом и любимой песней. А дальше все просто. Слушай Chicken FM и слушай, как твой трек заряжает всю команду.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Волоса. Вообще ресторан «Гаусин». Я директор ресторана. В команде отношения отличные, все супер. Мы общаемся с командой вне работы. Ходим на корпоративы. Иногда просто гуляем с некоторыми сотрудниками. Выписываем признания друг другу на рекогнишене. Всем очень нравится работать. Все работают очень долгое время.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Сэм, Ростик Семенова, Тюмень. Хотел бы попросить вас включить мой трек, посвященный моей команде. Ребята из ресторана Семенова, я вас обожаю, люблю, вы большие молодцы. И всем хорошего настроения.

сложны преграды, не страшны преграды, когда вместе мы идем вперед. Рядом наши люди, и сильнее нету команды, что вместе везде найдет.

Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.

Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд, открывая горизонты на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Тема «Есть в Ростикс» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс»? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

Ростикс. Всегда заботимся о наших гостях. Ростикс. Всегда заботимся.

угодно. Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте academy.com/ambassador. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды.